над янтарным берегом. 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над Янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над Янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Цинтере. Вера
2: Прежнего. Я
1: знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Цинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале Цинтере легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно Скотинка.
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите Дизель-шоу в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал в Цинтере. Билеты Билишус Сервис.
6: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы Мумий-тролль в Риге. Мумий-тролль. Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе утро, планета!
6: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на Радио Мелодия.

Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии –

0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери», мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер», «Танцуй и пой» вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты билетшоусервис.лв.
0: Реклама на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле наскокина, тинка, сокращенно скотинка.
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал в Центре. Билеты «Билежус-сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Юрмала «Лето». Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
1: Реклама на радио «Мелодия».

над Янтарным берегом. 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Gatavo jest notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
3: Go. Goodyear.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Открывая острова на радио «Мелодия».
1: Остров Буве. Если нужно от кого-нибудь скрыться так, чтобы не нашли, то лучше острова Буве места не придумаешь. Правда, жить там совершенно невозможно, но зато никаких нежданных посетителей там точно не будет. Этот мрачный и неприветливый кусочек суши находится посреди Атлантического океана на почти одинаковом удалении от трех континентов – Южной Америки, Африки и Антарктиды. С виду Буве похож на айсберг. Почти всю его территорию покрывает лед, а берега настолько обрывистые, что пристать к нему на судне не представляется возможным. Единственный доступный способ высадиться на Буве – прилететь на вертолете. Но и эта задача не самая простая, учитывая расстояние до материков. Остров был открыт в 1739 году французским мореплавателем Жаном Батистом Буве де Лазье. Он сначала даже не понял, что перед ним – то ли айсберг, то ли мыс, за которым находится неведомая Южная Земля. Убедившись, что перед ним какой-то неизвестный остров, Буве записал его координаты. Однако при этом умудрился допустить досадную ошибку, из-за чего следующие поколения мореплавателей, включая знаменитого капитана Кука, тщетно искали остров Буве и не нашли. Зато наткнувшийся на этот остров в 1808 году Джеймс Линдсей сразу не распознал его и открыл его еще раз, наконец точно определив координаты. Из-за этого некоторое время остров носил название «Остров Линдсея». Первыми, кто смог продержаться на острове Буве целый месяц, стали в 1927 году норвежцы. После этого они заявили свои права на эту землю и провозгласили Буве зависимыми территориями Норвегии. А никто и не возражал, потому что хоть там теперь и есть метеостанция, но работает она в автоматическом режиме, а жить на острове, где средняя температура круглый год минус 5, по-прежнему невозможно. И все же остров Буве не так прост, как кажется. Это место, где время от времени происходят удивительные и загадочные события, о которых рассказывают моряки с проходящих мимо судов и те, кто приезжает проверять метеостанцию. По их рассказам, над островом периодически происходят сильные вспышки, природа которых неизвестна. А в середине 60-х годов неподалеку от Буве был обнаружен безлюдный пассажирский корабль, груженный едой и вином, а на самом острове прямо посередине стояла нагруженная тем же самым шлюпка. При этом следов пребывания людей вокруг не было. Что это было, никто не знает до сих пор.
0: Открывая острова на радио «Мелодия».

Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии –

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для

0: Viņa centi. Максима, lai nekā netrūktu.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Реклама на радио «Мелодия».

0: Ка-чинг!
1: Радио «Мелодия». Рига. 93,9 FM.

Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
2: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
3: Прежнего».
4: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
4: А я простила, я простила.
2: «Вера Прежнего». 12 августа. Концертный зал Дзинтере.
4: Я с тобой, моя.
2: Билеты в кассах «Билеши Сервис».
5: Фон Версала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на Радио Мелодия.

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Картины из гвоздей. Казалось бы, что красивого может быть в гвоздях? А кое-кому удалось разглядеть в них определенную эстетику и начать создавать настоящие шедевры. Британец Маркус Левин с помощью гвоздей и молотка пишет уникальные картины. Эти произведения относят к новому художественному направлению под названием «Nail Sculpture». В основе работы художника лежит деревянная панель. В этот мольберт Маркус вбивает гвозди на разном расстоянии и на определенную длину. Благодаря такой технологии изображение кажется объемным. Количество гвоздей для одной картины может быть разным – от 15 тысяч до плюс бесконечности, а срок изготовления варьируется от 3 дней до 2 месяцев. Издалека работы Левина легко принять за рисунок, причем большое значение имеет освещение такой картины. Художник говорит, что, манипулируя источником искусственного света, можно сделать картины светлыми, похожими на легкий карандашный эскиз, или же такими темными, как будто это рисунок углем. Еще удивительнее то, что, приступая к работе, Маркус Левин не делает предварительных разметок, полагаясь исключительно на глазомер. Безусловно, творения британского художника пользуются популярностью и спросом, а цена на них зависит от масштаба. Чем больше гвоздей ушло на написание картины, тем дороже. Например, на изображение матери с ребенком мастер использовал 26 600 гвоздей и выставил его на продажу почти за 40 тысяч долларов. Впрочем, не только коммерческим спросом пользуются шедевры из гвоздей. Несколько лет назад произведения Маркуса Левина с успехом экспонировались в знаменитой лондонской галерее Gallery 27. «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия. Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле наскокина, тинка, сокращенно скотинка.
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билежус-сервис ОВ.
0: Реклама на Радио Мелодия.

Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флабиан» 1000 мг микронизированного диасмина для лечения симптомов хронического венозного заболевания и острых симптомов геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасмину. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель СИАКРК «Латвия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
2: Реклама на радио «Мелодия».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Фалафель. Самая распространенная закуска в Израиле – фалафель. Это блюдо присутствует повсюду – и на уличных лотках, и в меню ресторанов и забегаловок. Фалафель представляет собой обжаренные шарики, слепленные из размельченных бобов или нута с добавлением всевозможных пряностей. Чаще всего шарики эти делают величиной с грецкий орех, но иногда повара экспериментируют и с формой, и с размером блюда. Например, в мае 2010 года израильский повар приготовил в Нью-Йорке самый большой в мире фалафель весом более 10 килограммов и почти метр в обхвате. Несмотря на то, что в Израиле фалафель считается национальным блюдом и даже кулинарным символом страны, появилась эта закуска много веков назад вовсе не там, а в Египте. Из оживленного порта Александрии удобные для перевозки и хранения шарики попали и в другие страны, где гастрономическую новинку приняли как родную. Сейчас фалафель фигурирует практически во всех кухнях Ближнего Востока, а также в некоторых регионах Среднего Востока и Северной Африки. Кстати, во многих странах Европы это блюдо также перестало быть редкостью и подается не только в ресторанах, специализирующихся на восточной кухне, но и в обычных закусочных, и даже продается сладков на улице.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо. Пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Я не дал искать резы на лыгу, лыгу, курсам останутся прецы на лыгу.
4: No 16. Līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери», мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер», «Танцуй и пой» вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты bileshuservice.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.

0: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Пекин. Столица Китая – Пекин – город невероятный. Здесь сверкающие футуристические небоскребы соседствуют с уличными кухнями, местным воздухом с непривычки тяжело дышать, водители никогда не пропускают пешеходов на зебрах, а количество народа в городе превышает население некоторых стран. При этом даже в самых бедных городских кварталах довольно безопасно. Снующие по городу курьеры доставляют любой интернет-заказ, от пиццы до холодильника, максимум в течение получаса. А местные жители обожают детей, почитают стариков и трогательно заботятся об иностранцах. Тем, у кого светлые волосы и голубые глаза, нужно быть готовым к пристальным взглядам, улыбкам и попыткам завести разговор. Кстати, удивительный факт. Если иностранец к местным жителям обратится по-китайски, ответ он, вероятнее всего, услышит все равно на английском. Так пекинцы проявляют заботу о приезжих. Лучше они сами напрягутся и поговорят на чужом языке, чем гость будет мучиться с китайским. По той же причине, даже не знающие никаких других языков местные жители всегда постараются помочь туристу, оказавшемуся в затруднительной ситуации. Забота и внимание к ближнему – редкие черты для жителей мегаполиса. Однако в Пекине их появление встречается буквально на каждом шагу. Здесь, например, как никогда силен принцип «чужих детей не бывает». Детей любят поголовно все и занимаются ими тоже всем обществом. Если жительнице Пекина на улице внезапно нужна помощь с детьми, включаются все, кто свободен из окружающих. Кстати, благодаря изменениям в китайском законодательстве, позволившим, наконец, заводить второго ребенка, в Пекине сейчас происходит настоящий бэби-бум. Количество родителей с колясками и женщин в положении начало стремительно расти. Причем решаются на это даже женщины 40+. Впрочем, пекинская молодежь до определенного возраста занимается все больше карьерой, от рассвета до заката пропадая на работе. Здесь никто не удивится тому, что у человека три работы или он работает по выходным. Скорее, удивление вызовет отказ от работы в свободное время. По мнению китайцев, много работы – это стабильный или высокий доход, а деньги здесь – основной критерий успеха и счастья. Основное занятие пекинской молодежи в редкие свободные минуты – смотреть сериалы и зависать в смартфонах. Зато пенсионеры живут полной жизнью. Пекинские парки заполнены представителями старшего поколения, которые, совершенно не стесняясь, занимаются гимнастикой, танцуют, поют пекинскую оперу или репетируют соло на саксофоне. Не за деньги, а просто так, для души. Пекин подойдет тем, кто любит именно жизнь в огромном мегаполисе. К царящей здесь суете сложно привыкнуть. Постоянно находишься среди людей, машин и скутеров, но все же в китайской столице каждый сможет найти что-то свое. Да, в Пекине не всегда легко жить, но в него всегда хочется вернуться.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Gatavo jest notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Билетис www.ticketshop.lv. Тикамис Спилве.
2: Гентару Мебелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары. А весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу. Делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентарумебелес.лв. Уют начинается здесь.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на Радио Мелодия.

над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: реклама на Радио Мелодия.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
2: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
2: А я простила, я простила.
1: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеши Сервис.
3: Гентара Мэбелес. Большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары. А весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу. Делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентарамэбелес.лв. Уют начинается здесь.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
5: Реклама на Радио Мелодия.

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Солнечная аллея. Одна из самых известных улиц Берлина, Солнечная аллея, расположена в округах Нойкёльн и Трептов-Кёпеник. Первый славится тем, что в нем проживает наибольший процент иммигрантов, а второй, напротив, является самым малозаселенным районом Берлина. Появилась улица в конце 19 века и несколько раз меняла свое имя. В самом начале своего существования она называлась просто «Штрассе 84». В 1893 году, спустя 5 лет после смерти кайзера Германии Фридриха III, улице было дано его имя, а в 1920-м она получила свое нынешнее жизнеутверждающее название – «Солнечная аллея». В народе, правда, ее иногда называют «Маленький Бейрут» из-за большого скопления арабского населения. Раньше Солнечная аллея была одним из символов деления Германии на западный и восточный сектор. Берлинская стена проходила прямо через улицу, деля ее на две части. Сейчас, когда стены больше не существует, они напоминают лишь полоса из булыжников, прорезающая асфальт в том месте, где она возвышалась менее четверти века назад. Солнечная аллея часто упоминается в различных литературных и музыкальных произведениях, посвященных Берлину. Кроме того, именем этой улицы назван знаменитый фильм немецкого режиссера Леандера Хаусмана «Солнечная аллея».
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Реклама на радіо «Мелодія».
1: Я літав із Кальвіси на Лігуа, замовця на Сєпреці на Лігуа.
2: No sešpadsmitā līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu!
3: Jūrmalā lietā. Tri vēčera, katorē nepavtarētsa. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на радио «Мелодия».

greatest hit to the wisdom of old.

над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bileshuservice.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».
1: Шинейд О'Коннор.
0: Исполнительница хита «Nothing Compares to You» Шинейд О'Коннор считается одной из самых популярных певиц Ирландии. Но насколько велика ее популярность, настолько же несчастлива была ее короткая жизнь. Трудное детство с неуравновешенной матерью, 4 неудачных брака и проблемы со здоровьем. Шинейд была третьей из 5 детей. Родители будущей звезды расстались. Шинейд осталась с матерью, и ее жизнь превратилась в настоящий кошмар. Девочка регулярно сталкивалась с жестоким обращением, пережила и физическое, и эмоциональное насилие. Доставалось и сестре певицы. Один эпизод сильно впечатлил Шинейд и заставил ее впервые совершить сильный поступок и проявить свой характер. В какой-то момент мать сосредоточилась на волосах сестры О'Коннор. У девочки были красивые, густые, рыжие волосы, но маме они показались ужасными и отвратительными. И она начала представлять своих дочерей людям как красивую дочь и некрасивую дочь. Именно тогда Шинейд из солидарности с сестрой впервые остригла волосы почти под ноль. Впоследствии такая стрижка стала защитой для нее самой и протестом против законов шоу-бизнеса. Шинейд рассказывала, что боссы звукозаписывающей компании хотели, чтобы начинающая певица отрастила длинные волосы, носила короткие юбки, каблуки, макияж и пела ничего не значащие песни. «А я не хотела, чтобы мужчина говорил мне, что делать или кем быть», — вспоминала О'Коннор. Тогда певица снова показала характер хорошо знакомым способом, пошла и начисто сбрила волосы. На руководителей лейбла это произвело сильное впечатление. За столь смелый поступок юную певицу зауважали и прекратили попытки переделать ее под стандарты. Шинейд О'Коннор записала более десятка альбомов, но ее визитной карточкой навсегда осталась кавер-версия песни Принца «Nothing Compares to You», что можно перевести как «Ничто не сравнится с тобой». Певица и сама была не похожа ни на кого и никогда не боялась быть собой, за что ее любили и любят поклонники во всем мире. Особо важные персоны. На радио «Мелодия».

0: Гентара Мэбелос – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентарамэбелос.лв. Уют начинается здесь.
1: Реклама на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
2: Go. Goodyear.
3: Яны! Яны!
4: Яны!
3: Яны!
5: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam. Ar paldies karti siers prezidenta Prī vai Kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилл Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшу сервис ОВ.
0: Реклама. На радио «Мелодия».

0: кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Фалафель. Самая распространенная закуска в Израиле – фалафель. Это блюдо присутствует повсюду – и на уличных лотках, и в меню ресторанов и забегаловок. Фалафель представляет собой обжаренные шарики, слепленные из размельченных бобов или нута с добавлением всевозможных пряностей. Чаще всего шарики эти делают величиной с грецкий орех, но иногда повара экспериментируют и с формой, и с размером блюда. Например, в мае 2010 года израильский повар приготовил в Нью-Йорке самый большой в мире фалафель весом более 10 килограммов и почти метр в обхвате. Несмотря на то, что в Израиле фалафель считается национальным блюдом и даже кулинарным символом страны, появилась эта закуска много веков назад вовсе не там, а в Египте. Из оживленного порта Александрии удобные для перевозки и хранения шарики попали и в другие страны, где гастрономическую новинку приняли как родную. Сейчас фалафель фигурирует практически во всех кухнях Ближнего Востока, а также в некоторых регионах Среднего Востока и Северной Африки. Кстати, во многих странах Европы это блюдо также перестало быть редкостью и подается не только в ресторанах, специализирующихся на восточной кухне, но и в обычных закусочных, и даже продается сладков на улице.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В Гентару Мебелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары. А весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу. Делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelos.lv. Уют начинается здесь.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Реклама на Радио Мелодия.

Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
2: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
3: В Гентару Мэбелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары. А весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу. Делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентарумэбелес.лв. Уют начинается здесь.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
5: Реклама на радио «Мелодия».

0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Леди Годзива. По пустынным улицам средневекового города, верхом на лошади, едва прикрывшись длинными волосами, едет обнаженная женщина. Известный сюжет о доброй леди Годзиве, которая согласилась проехать по городу без одежды, чтобы спасти земляков от непосильных налогов, вдохновил многих художников, поэтов и скульпторов. Согласно преданию, Годзива была женой могущественного англосаксонского вельможи Леофрика, жившего в 11 столетии. Под его управлением находился городок Ковентри на востоке Англии. Местные жители ежегодно выплачивали в казну очень крупную подать. Когда граф в очередной раз повысил налоги, жители города в отчаянии обратились за помощью к мягкосердечной графине. Годзива много раз просила мужа снизить размер податей, но тщетно. И когда графиня снова подошла к нему с этой просьбой, раздраженный Леофрик поставил условие. Он снизит налоги, если жена проедется по улицам Ковентри, обнаженной, верхом на лошади. В назначенный час сиятельная дама, укрывшись лишь волосами, выехала из ворот замка. Чтобы не оскорбить свою заступницу любопытными взглядами, люди накрепко закрыли ставни и не выходили из домов, пока Годзива не вернулась в свои покои. В итоге правитель сдержал слово и снизил поборы. Образ леди Годзивы весьма популярен в искусстве. Ей посвящены поэмы и романы. Образ воссоздан в мраморе, на гобелене, на полотнах живописцев и в кино. Недалеко от бывшего кафедрального собора Ковентри установлен памятник леди Годзива с распущенными волосами верхом на лошади. Изображение памятника также помещено на печати городского совета Ковентри. Кроме того, в Ковентри с 1678 года проходит ежегодный фестиваль в честь леди Годзивы. Существует даже астероид, названный именем бесстрашной англичанки. А еще в честь графини нередко называют парики с длинными золотистыми волосами и, как это ни странно, магазины одежды.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Gatavo notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: В Гентару Мебелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентарумебелес.лв. Уют начинается здесь.
0: Реклама на Радио Мелодия.

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Картины из гвоздей. Казалось бы, что красивого может быть в гвоздях? А кое-кому удалось разглядеть в них определенную эстетику и начать создавать настоящие шедевры. Британец Маркус Левин с помощью гвоздей и молотка пишет уникальные картины. Эти произведения относят к новому художественному направлению под названием «Nail Sculpture». В основе работы художника лежит деревянная панель. В этот мольберт Маркус вбивает гвозди на разном расстоянии и на определенную длину. Благодаря такой технологии изображение кажется объемным. Количество гвоздей для одной картины может быть разным – от 15 тысяч до плюс бесконечности, а срок изготовления варьируется от 3 дней до 2 месяцев. Издалека работы Левина легко принять за рисунок, причем большое значение имеет освещение такой картины. Художник говорит, что, манипулируя источником искусственного света, можно сделать картины светлыми, похожими на легкий карандашный эскиз, или же такими темными, как будто это рисунок углем. Еще удивительнее то, что, приступая к работе, Маркус Левин не делает предварительных разметок, полагаясь исключительно на глазомер. Безусловно, творения британского художника пользуются популярностью и спросом, а цена на них зависит от масштаба. Чем больше гвоздей ушло на написание картины, тем дороже. Например, на изображение матери с ребенком мастер использовал 26 600 гвоздей и выставил его на продажу почти за 40 тысяч долларов. Впрочем, не только коммерческим спросом пользуются шедевры из гвоздей. Несколько лет назад произведения Маркуса Левина с успехом экспонировались в знаменитой лондонской галерее Gallery 27. Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Зинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. Рандеву.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты «Билежус-сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

Над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.

0: Дизель-шоу едет в Юрмалу в рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты в «Билежус-сервис».
2: Реклама на «Радио Мелодия».

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: It happened.
1: Мегаполисы мира. На радио Мелодия. Пекин. Столица Китая Пекин – город невероятный. Здесь сверкающие футуристические небоскребы соседствуют с уличными кухнями, местным воздухом с непривычки тяжело дышать, водители никогда не пропускают пешеходов на зебрах, а количество народа в городе превышает население некоторых стран. При этом даже в самых бедных городских кварталах довольно безопасно. Снующие по городу курьеры доставляют любой интернет-заказ, от пиццы до холодильника, максимум в течение получаса. А местные жители обожают детей, почитают стариков и трогательно заботятся об иностранцах. Тем, у кого светлые волосы и голубые глаза, нужно быть готовым к пристальным взглядам, улыбкам и попыткам завести разговор. Кстати, удивительный факт. Если иностранец к местным жителям обратится по-китайски, ответ он, вероятнее всего, услышит все равно на английском. Так пекинцы проявляют заботу о приезжих. Лучше они сами напрягутся и поговорят на чужом языке, чем гость будет мучиться с китайским. По той же причине, даже не знающие никаких других языков местные жители всегда постараются помочь туристу, оказавшемуся в затруднительной ситуации. Забота и внимание к ближнему – редкие черты для жителей мегаполиса. Однако в Пекине их появление встречается буквально на каждом шагу. Здесь, например, как никогда силен принцип «чужих детей не бывает». Детей любят поголовно все и занимаются ими тоже всем обществом. Если жительнице Пекина на улице внезапно нужна помощь с детьми, включаются все, кто свободен из окружающих. Кстати, благодаря изменениям в китайском законодательстве, позволившим, наконец, заводить второго ребенка, в Пекине сейчас происходит настоящий бэби-бум. Количество родителей с колясками и женщин в положении начало стремительно расти. Причем решаются на это даже женщины 40+. Впрочем, пекинская молодежь до определенного возраста занимается все больше карьерой, от рассвета до заката пропадая на работе. Здесь никто не удивится тому, что у человека три работы или он работает по выходным. Скорее, удивление вызовет отказ от работы в свободное время. По мнению китайцев, много работы – это стабильный или высокий доход, а деньги здесь – основной критерий успеха и счастья. Основное занятие пекинской молодежи в редкие свободные минуты – смотреть сериалы и зависать в смартфонах. Зато пенсионеры живут полной жизнью. Пекинские парки заполнены представителями старшего поколения, которые, совершенно не стесняясь, занимаются гимнастикой, танцуют, поют пекинскую оперу или репетируют соло на саксофоне. Не за деньги, а просто так, для души. Пекин подойдет тем, кто любит именно жизнь в огромном мегаполисе. К царящей здесь суете сложно привыкнуть. Постоянно находишься среди людей, машин и скутеров, но все же в китайской столице каждый сможет найти что-то свое. Да, в Пекине не всегда легко жить, но в него всегда хочется вернуться.
2: Мегаполисы мира. На радио.

0: Реклама на Радио Мелодия. 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гиопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гиопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетсервис АУВ.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал в Зинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bileshuservice.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия. Let me be your hero. Would you dance?

над Янтарным берегом. 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Юрмала «Лето». Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Леди Годзива. По пустынным улицам средневекового города, верхом на лошади, едва прикрывшись длинными волосами, едет обнаженная женщина. Известный сюжет о доброй леди Годзиве, которая согласилась проехать по городу без одежды, чтобы спасти земляков от непосильных налогов, вдохновил многих художников, поэтов и скульпторов. Согласно преданию, Годзива была женой могущественного англосаксонского вельможи Леофрика, жившего в 11 столетии. Под его управлением находился городок Ковентри на востоке Англии. Местные жители ежегодно выплачивали в казну очень крупную подать. Когда граф в очередной раз повысил налоги, жители города в отчаянии обратились за помощью к мягкосердечной графине. Годзива много раз просила мужа снизить размер податей, но тщетно. И когда графиня снова подошла к нему с этой просьбой, раздраженный Леофрик поставил условие. Он снизит налоги, если жена проедется по улицам Ковентри, обнаженной, верхом на лошади. В назначенный час сиятельная дама, укрывшись лишь волосами, выехала из ворот замка. Чтобы не оскорбить свою заступницу любопытными взглядами, люди накрепко закрыли ставни и не выходили из домов, пока Годзива не вернулась в свои покои. В итоге правитель сдержал слово и снизил поборы. Образ леди Годзивы весьма популярен в искусстве. Ей посвящены поэмы и романы. Образ воссоздан в мраморе, на гобелене, на полотнах живописцев и в кино. Недалеко от бывшего кафедрального собора Ковентри установлен памятник леди Годзива с распущенными волосами верхом на лошади. Изображение памятника также помещено на печати городского совета Ковентри. Кроме того, в Ковентри с 1678 года проходит ежегодный фестиваль в честь леди Годзивы. Существует даже астероид, названный именем бесстрашной англичанки. А еще в честь графини нередко называют парики с длинными золотистыми волосами и, как это ни странно, магазины одежды.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис АУВ.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Gypsy Kings, Виз Пабло Рейерс. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Gypsy Kings. Билеты bilishuservice.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль». Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета.
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера
5: Прежнего.
6: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые.

0: любимой песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билеши сервис».
1: Реклама на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом. 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.